что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать ее.

0: Вы слушаете радио «Лето».
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Кто этот номер твоих пропущенных?
1: Кто-то из прошлой жизни похоже.
0: Знаешь, не в этой намного лучше.
1: Я не вернусь обратно больше.
0: Перегорела и поняла.
1: Больше нет сил кричать и злиться.
0: Он не вернется никогда.
1: И не приснится.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Понедельник, не бездельник.
2: Всем доброго утра.
1: Мы начинаем новую неделю вместе с вами. Просыпаемся, машемся.
2: Улыбаемся.
1: Улыбаемся и говорим, вот это неделька. Вот это она будет самой легкой на планете Земля. Так завещал Зевс. Ну, мы так с Веленкой на Одиссею ходили, в конце концов. Поэтому у нас все, либо у Зевс, либо Афина.
2: Да.
1: Вот кто-то из них.
2: Либо Посейдон.
1: Ну, вот кто-то из них завещал. Все будет хорошо. И надеюсь,
2: куда бы ты ни шел.
1: Надеюсь, нам, как королю Итаки, не придется бегать по острову циклопов. Мы этого не хотим.
2: И вас будем всячески оберегать от этого.
1: Чем? Будем берегать наше оружие. Это хорошее настроение, искрометные шутки.
2: Да.
1: Да,
2: именно они.
1: Искрометные шутки и отличное времяпрепровождение вместе с нашими любимыми радиослушателями.
2: Ну, конечно, сценарий, который нам каждый день присылают наши сценаристы. И которые прописывают, что мы сейчас в данную секунду должны сказать.
1: Каждый раз кто-то к нам в гости приходит и спрашивает нас всегда про написанные нам сценарии. А кто вам сценарии пишет? И мы такие вообще не понимаем.
2: Сценарий?
1: Что? У нас есть бумажка, на которой написано «поздороваться». Все. Ну, то есть это вот мы здороваемся. Насколько у нас, конечно, хватает. Никаких сценариев нету. Вот что точно есть, это сценарий гороскопа. Потому что мы такого не придумаем.
2: Это правда.
1: Это специальные звездочеты, нам их присылали.
2: Ну, там с Зевсом покомандовал, ну, быстро собрали.
1: Собрали, присылали. И мы через 15 минут вот эту присланную информацию вам и прочитаем.

0: Радио Р.
1: Звездные гороскопы на 20-е число, на 20-е, на 20-е число. Что, ну вот.
2: Очень талантливо.
1: Ну, а ты как думал? А ты попробуй.
2: Нет, так а я даже не рискую,
1: понимаешь? Нет, ну надо рисковать.
2: Чтобы затмевать таких звезд?
1: Ну, затмевай, я
2: хочу. Это, знаешь, это бессмысленная попытка.
1: Затмей меня полностью.
2: Затмей.
1: Затмей, да. Затми меня полностью, вот. Хорошо, гороскопы, поехали. Овны, эмоции сегодня могут быть немного спутанными, но это не помешает вам добиться отличных результатов. День обещает быть очень продуктивным.
2: Тельцы, не замыкайтесь на собственных интересах. Помогая другим, вы заложите основу для поддержки, которая пригодится вам в будущем.
1: Близнецы, перед вами откроется сразу несколько возможностей. Не затягивайте с выбором, иначе рискуете упустить удачный шанс.
2: Раки, не спешите верить всему, что услышите. Особенно, если речь идет о плохих новостях. Сначала проверьте факты.
1: Львы, обращайте внимание не только на слова, но и на взгляды собеседников. Иногда глаза говорят гораздо больше.
2: Девы, направьте всю свою энергию на решение текущих задач. Сегодня эмоции лучше использовать как источник мотивации, а не переживаний.
1: Весы, окружающие будут больше говорить, чем делать. Будьте готовы взять инициативу в свои руки.
2: Скорпионы, в ожидании важного события постарайтесь не накручивать себя. Используйте это время с пользой.
1: Стрельцы, если хотите оказаться в центре внимания, придется приложить усилия. Но, возможно, сегодня разумнее остаться в стороне и понаблюдать.
2: Козероги, напоминание о прошлом поможет найти неожиданное решение нынешней проблемы. Не игнорируйте такие подсказки.
1: Водолеи, избавьтесь от вещей, которые тянут вас назад. Освободив место, вы почувствуете себя легче, а заодно можете получить небольшую выгоду.
2: И рыбы, и день отлично подходят для экспериментов. Смелые идеи и нестандартные решения сегодня имеют хороший шанс на успех.
1: Но вообще, весь день имеет хорошие шансы на успех, если вы к нему подойдете, ну так вот, с оптимизмом.
2: Это правда,
1: минимум.
2: И с хорошей погодой желательно было бы, но там как, посмотрим.
1: Как пойдет.
2: Да.
0: Теперь на Радио Р.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Футбол. Вот, позывные прозвучали. Наши целый месяц так звучали позывные. Наверное, вы не слышали просто. Ладно, финал футбола вчера происходил. Чемпионат мира подошел к своему логическому завершению. Встречались Испания-Аргентина.
2: Да.
1: И такие 90 минут они просто гоняли балду. Да, были интересные моменты. Да, были опасные моменты. Да, совершенно верно. Но по сравнению с матчем Англия-Франция...
2: Это вот был самый скучный матч.
1: Давайте честно, что матч за третье место... Ну, оказался вау. Mm-hmm. И планка была, вот, ну, для финала,
2: да.
1: Ну, невероятная. Ну, извините меня, ну, матч Англия, когда Англия в первом тайме забивает 4 гола, mm-hmm. Франция потом догоняет ее, забивая 3 банки подряд. Потом англичане выражают, казалось, а тут на. 6-4, где такое видано? Вот это матч. Там mm-hmm. Дэвид Бекхэм. Ну, он...
2: Посидел.
1: Мгновенно, вот на глазах просто было видно, угу. Понимаешь? А тут,
2: ну, вот так
1: ну,
2: вот.
1: Ну, то есть, не, все хорошо, все в порядке.
2: Слышите, сборная Испании, Аргентина, вам Гинтерас говорит, ну ладно, ну ребят, ну все хорошо, он одобрил ваш матч.
1: Вот, значит, Леандро Паредос, значит, полузащитник Аргентины, да, он как набросился после финального свистка на одного из испанских футболистов. Он схватил его за горло. Это сейчас все тиктоки завалены этим. Значит, схватил его за горло, к нему подбегает другой испанец. Он другого испанца на землю. Ну, видно, очень
2: страсти.
1: Аргентинский этот. Месси просто поплакал и все. Ну, господи ты, боже мой.
2: Так все.
1: Так этому стоило бы поплакать и все.
2: Ну, ему обидно.
1: Ну, я понимаю.
2: А у Месси все, конец эры. Он должен был побыть с собой, всплакнуть.
1: Ну, молодец.
2: В конце Емаля обнять и все.
1: Все хорошо. Давайте, это вы, понятно, и так сами все знаете. Да. Вы наверняка смотрели. Давайте обсуждать вот эти вот посрединные шоу и начальные шоу.
2: Угу.
1: Я все понимаю. Ну, знаешь, когда этот болбой, это Тимоти Шаломе, ну, когда он выносит мячик футболистам, я думаю, ух ты, Тимошка, как-то ты тут... Ну, почти вот дорос до Дюны 4, я так думаю, знаешь? Как? Угу. Потом Том Круз с этой странной речью. Я думал, там правда как-то будет прыгать, скакать, а там такая мотивирующая пространная...
2: Вот ты ожидал, видишь, они же писали в заголовках, будет что-то неожиданное. Ты ожидал, что Том Круз будет речь рассказывать?
1: Нет.
2: Свои?
1: Больше
2: нет.
1: Всего мне вот. Понравился, ну, в половине, в хафтайме, значит, это шоу, которое многим не понравилось. Ну, все европейцы вообще не поняли, зачем 27 минут перерыва ночью смотреть вот это вот все.
2: Но оно не шло 27 минут, оно шло там от силы 10.
1: Не, перерыв 27 минут был.
2: Ну так перерыв, ну понятное дело. Ну, а вы представьте, дорогие европейцы, кто смотрел в барах, либо даже в нашем вот в тюрьме. Там очередь в туалет, вы представляете, какие?
1: Все верно, как раз на 27 минут.
2: Либо за напитками, уж простите.
1: Вот, одна радость, две радости, точнее, две радости.
2: Но.
1: Это, значит, сопровождение Мадонны, когда Рональдо с Рональдиньо в супертрениках со своими фамилиями пришли веселиться в розовом кабриолете. Розовый цвет, понятно, этого чемпионата. В розовом кабриолете Мадонны. А второе, что я узнал, что Джастин Бибер в футбольном клубе Ричмонд, потому что Тед Лассо его выпустил на площадку. Вот это меня порадовало.
2: Меня больше порадовало, во-первых, Шакира. Во-вторых, то, что она взяла разных возрастов по танцовку. И были абсолютно из разных стран дети. Меня порадовали BTS, который в полном составе. Мальчики все вернулись из армии. Наконец-то могут плясать, танцевать так, как почти хотят, либо как им говорят продюсеры. Все выглядят потрясающе. Тед Лассо супер. Ну, простите, фанатки Джастина Бибера, но я не понимаю, для чего Мадонна разогревает всех 3 минуты женщине, между прочим, уже, ну, как
1: ну,
2: бы...
1: Ну, 300 лет в обед, как тортила.
2: Так
1: черепаха.
2: В том-то и дело. То есть она всех заводит, а потом выходит ваш Джастин с гитарой. Ну, я прошу прощения. Но у него же есть крутые песни. Есть, которые хайпуют до сих пор. А он вот там побрынькал, побрынькал.
1: Но какой? Зато, знаешь, весь девчачий коллектив говорят, боже, какой Джастин Бибер.
2: Какой?
1: Ну, пересобрался, знаешь, из мальчишки. Так он... Смотри, в какого мужчину молодого да превратился.
2: Ты вот за ним просто не следил. Он, знаешь, сколько уже пересобирается?
1: Ну, слава богу, слава богу. Слава богу. У него поклонница главная, Билли Айлиш. Господи, угу. Там может с гитаркой брынкать. Угу. Понимаешь? Там угу. Почти, ну...
2: Но это так же, как вот у тебя есть поклонницы твои.
1: Все понимаю, я должен просто на другой стороне быть. Да, я точно так да, же да, думаю, да, Эвелина. Да. Но я должен быть на
2: да,
1: другой стороне.
2: Да ты не так ты думаешь, ты не видел его выступление.
1: Да, да, видел я. Я что, тиктоков у меня нету, чтобы посмотреть в мельком. Мне, чтобы разбираться, видеть не надо. Цитата моей бабушки. Вот. Так что, друзья мои, Испания, собственно говоря, победила.
2: Ура!
1: Дополнительное время. Поздравляем... Ура футболу! Ура футболу!

0: Радио Р.
1: 8 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что из-за затянувшегося мусорного кризиса в Вильнюсском регионе государству, возможно, придется вмешаться. По его словам, проблема после пожара на мусосортировочном предприятии не только не решена,

0: но и обострилась. В понедельник премьер проведет совещание с ответственными ведомствами, а министру окружающей среды поручено оценить ситуацию и предложить пути выхода из кризиса.
1: В свою очередь, глава компании «Энергисман» Альгирдес Блазгис признал, что звонил жене мэра Вильнюса Валдеса Бенкунскаса и извинился за это. По его словам, он хотел передать мэру информацию о ситуации на мусоросортировочном заводе, так как уже неделю не может связаться ни с ним, ни с его командой. Сам же Бенкунскас назвал такой поступок полным дном и обвинил компанию в сокрытии реальной ситуации на предприятии и создании угрозы пожара.
0: Ну, сам не поднимает трубку неделю, помощники не поднимают.
1: Но через СМИ вот комментарий передает.
0: Да. Власти Вильнюса ищут еще одну частную компанию для сортировки отходов после того, как с компаниями «Экосервис» и «Экономос» удалось обеспечить около 65% необходимых мощностей. По словам представителя самоуправления Далюса Креницкаса, пока остается необработанным. Около трети отходов, однако соглашение с новым подрядчиком рассчитывают заключить в ближайшее время.
1: С 9 часов утра сегодняшнего дня до 6 часов вечера вторника 28 июля на пересечении улиц Наугардуко и Ячменинку в Вильнюсе будет временно ограничено движение пешеходов и велосипедистов. Из-за планов ремонта газопровода часть дорожки закроют, а потоки направят в обход по специальным указателям. Жители просят заранее планировать свою маршрут, время поездки и строго соблюдать временные дорожные знаки.
0: А согласно репрезентативному опросу компании «Спинтер Тирима», проведенному по заказу банка «Свет», 43% литовских водителей чувствуют себя небезопасно рядом с велосипедистами. 20% признали, что обгоняют их без соблюдения безопасной дистанции. При этом 41% респондентов приходилось, 41% приходилось резко тормозить из-за велосипедистов, 27% совершать экстренные маневры, а 26% сталкивались с ездой по встречной полосе. 32% отметили плохую видимость двухколесного транспорта. То есть не видно этих велосипедистов. Выскакивают непонятно откуда.
1: И на скорости еще 50 километров в час.
0: Между прочим.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер западных, юго-западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов тепла. На юге и востоке нашей страны в первой половине дня будет теплее, там до 24.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Итак, дамы и господа, наш эфир продолжается. Это соль и перец, хотел сказать.
2: Да это соль и перец просто летнего формата. Все.
1: А, значит, мы были
2: в пятницу... У нас начальник, подожди, у нас начальник в отпуске. Мы что хотим, то и говорим.
1: В принципе, да. Слушайте, прошлая неделя у нас завершилась тем, что мы вам рассказали о том, что мы планируем сходить на Одиссею.
2: Да.
1: И мы с Веленкой... пошли на Одиссею. Она, конечно, перед этим я пошел на спорт, извините меня. В гантели там я качал туда-сюда.
2: Ой, что вот. Ты рассказываешь.
1: Что ты в это время ногти делала.
2: Все верно.
1: Вот, примерно вот так у нас распределено в программе, если что. Кто-то все самое тяжелое на себя берет, а кто-то за красоту отвечает.
2: Нет, так то, что ты раз в неделю самое тяжелое на себя в нашей компании берешь.
1: Я просто переврал, чтобы было...
2: Чтобы быть орлом.
1: Ну да, совершенно верно. А, далее мы, значит, поехали в IMAX, самый большой экран в Литве, смотреть «Одиссею». 3 часа.
2: Класс. Вообще, я думала, что 3 часа – это безумно долго, а оказалось, что это пшик-пшик-пум-пам, и все.
1: Ну, потрясающе. Значит, супер. Если хотите посмотреть, и есть возможность смотреть на большом экране, не на домашнем пиратку,
2: да,
1: а вот на большом экране в любой из кинотеатров, сходите, посмотрите, получите, ну...
2: Да вот и такой. Тем более, этот фильм сделан конкретно под IMAX, снят на конкретные IMAX-камеры, на какую-то там специальную сверхъестественную пленку, поэтому... Это же прекрасно, что у нас, по крайней мере, в столице есть возможность посмотреть вот в том нужном формате для этого фильма.
1: Ну, а если в вашем городе, например, нету этого формата, идите на любой. Просто посмотрите на большом экране, это просто очень хорошо.
2: Ну, очень зрелищно.
1: Да, совершенно верно. Не скучно. Вот,
2: точно
1: что важно.
2: Нет.
1: Далее, значит, дети вернулись у меня из лагеря Мажасис Гениус. Вернулись, понятное дело, разбирающимися в футболе вдруг.
2: Ну... Замечательно.
1: Ну, потому что, видимо, лагерь весь, ну, говорил об этом, в этот, и теперь все. И всю дорогу, мы их забирали с женой, значит, и всю дорогу я слышал, как и что, кто там и как, и я такой, ничего себе, и мы столько не говорим о футболе, ну, сколько они. Ну, и вчера вечером они, конечно, сели каждый за своим компьютером смотреть футбол.
2: Вот.
1: Ну,
2: новое хобби.
1: Здрасте, пожалуйста. Ну, под конец чемпионата, но все равно.
2: Ну, так.
1: Ну, так вот.
2: Успели,
1: а вы, я, судя по сторис в Инстаграме, тарелки лепили.
2: Тарелки, чашки, вазы, все мы лепили. Да, потрясающе. Сходите обязательно на керамику, если ни разу не были. Нервы успокаивает, мама дорогая. Просто 3 часа лепишь, потом вкусняшки ешь, чай пьешь, разукрашиваешь как хочешь. Супер.
1: Когда будет готова тарелка? Когда можно будет
2: увидеть? Через 2-3 недели.
1: Ага.
2: Ну, через 2 недели вот.
1: Ну, там она застынет, ее подожгут,
2: она уже застыла. Там удивительно какая-то итальянская, разумеется.
1: Конечно.
2: Глина белая, и ее формируешь. С помощью воды там сглаживаешь все углы и неровности, и всякие там трещинки. Когда подсушиваешь феном, и она уже... застывает, и ты ее можешь окрасить так, как ты хочешь. Ну вот, мы до этого шага дошли, а дальше ее будут обжигать, потом глазурью поливать, потом снова обжигать.
1: Ну, вот это вот 2 недели. Да. Понятное дело, ты поделишься потом изображением?
2: Конечно. Одела модную тарелку для закусок. Вот ты такую тоже мог сделать. Спокойно. Что ты смеешься?
1: Я его слепила из того, что
2: было. Кстати, тебе бы, наверное, понравилось. Ты бы сначала нервничал, просил бы, а как тут, а что тут? А потом бы такой, посмотрите, это моя тарелка.
1: Да, это очень на меня похоже. В общем, такие выходные. Если вы придете на работу или уже пришли на работу, поделитесь со своими коллегами.
2: Обязательно.
1: Чем кто занимался, вдруг можно будет что-то перенять. Вот Эвелина теперь знает, что мои дети разбираются в футболе. Я знаю, что можно лепить тарелки. И вы знаете, что кино «Одиссея» — это классно.
2: Да,

0: И поясняем правила еще разочек для тех, кто только что, возможно, подключился или не участвовал на прошлой неделе. Значит, у нас есть наш коллега Сергей Лисогор. Теперь он не работает, но раньше, во всяком случае...
1: А коллег бывших не бывает,
0: значит. Да, совершенно верно. И, понятно, дружим мы с ним, и вхож он на радиостанцию, и все сопутствующее на всех праздниках участвует. В общем, у него родился сын.
1: Да.
0: Вот, Ингриду и Сергея мы еще разочек поздравляем. И вот Ингрида с Сергеем сидят и думают, боже, как назвать ребенка. И вот уже месяц как это либо пирожок, либо малой. Ну, еще Лисогора-младший, возможно, кто-то называет. Это фамилия. Вот. Не знаю. Не знают они, как решить. И тут наш Валюшка, модератор, говорит нам, слушайте, вы там все время песни выбираете. Так выберите имя Сергея вот таким голосованием. Мы такие, точно. Я позвонил Сергею, предложил, и он согласился. Ну, понятно, заверив это у Ингриды, потому что сам такие он решения принимать...
1: Не принимает.
0: Нет, это мужчины не должны принимать такие решения. Ну, давайте сразу. Но мы сделали рекомендационный совет в лице нас с Вериной и вас, дорогие радиослушатели. Наши родители выбрали 8 имен, и мы сейчас постепенно сталкиваем их между собой. Из 8 останется 4, из 4 2, ну и финал, понятное дело.
1: Кто победит, тот победит.
0: Где-то. Выберут они это имя или нет, но мы можем поучаствовать в имени маленького человека. Поэтому звоните 052-305-005. У нас два имени, и мы готовы вместе с вами выбрать одно из двух. Первому слушателю мы скажем, а дальше уже там как пойдет. Доброе утро. Здравствуйте, как зовут вас? Здрасте.
1: Здрасте.
0: Здрасте.
1: Ага. Это эхо.
0: Это эхо. Доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
2: Доброе утро, Сергей.
0: Сергей, очень приятно. Сергей, как дела, как настроение?
2: А нормально, как 3 дня на природе отдыхали.
1: Не промокли, Сергей?
2: Не, у нас дождя вообще не было.
1: Так, а комары, рассказывайте, были?
2: Комары были, но есть такая приблуда на газе. Включаешь,
1: да.
2: И вокруг тебя их практически нет.
1: А грибы и ягоды были?
2: Были и грибы, и ягоды.
1: Но... О, так Сергей, all-inclusive, ну, какой-то, да, получается.
0: Какой-то у вас природный. Хорошо. Сергей, смотрите, мы выбираем имя для маленького человека, и нам нужна ваша помощь. У нас сегодня два имени сталкиваются. Это Дамир
1: и Милан.
2: Ну, в таком случае, Дамир.
1: Дамир, все принято.
0: Спасибо большое, Сергей. Вам хорошего утра и хорошего настроения.
2: Спасибо. Всем привет.
0: Всем привет, привет, конечно же. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро.
0: Здрасте. Кто позвонил?
3: Доброе утро. Добрый.
0: Здрасте, как зовут вас?
3: Меня зовут Томас.
0: Томас, очень приятно. Томас, у нас два имени. Значит, у нас есть имя Дамир и у нас есть имя Милан. Какое вам больше нравится?
3: Не знаю, может, тоже Дамира будет.
0: Дамира, все. Принято.
1: Вы бы, конечно, хотели бы Томас предложить, правильно понимаю? Но, к сожалению.
0: Да. Сегодня не такой выбор.
1: Может
0: быть. Но еще посмотрим, поживем. Принято, Томас, спасибо большое. 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Александр, лесник.
0: Александр, сегодня мы выбираем из двух имен, значит, Дамир и Милан. Какое вам больше?
4: Мне тоже Дамир.
1: Дамир, принято.
0: Дамир побеждает в сегодняшней баталии. Саш, большое спасибо, что позвонили, спасибо, что поучаствовали. Вам хорошего дня. Всем, конечно же, пламенный привет.
1: Не к месту сейчас будет, но раз Александр позвонил. Александр, нам срочно с Гинтересом и с вами нужно в лес, чтобы вы нам экскурсию провели. Вы потом Гинтересу напишите, либо он вам напишет. Будем контачить, может, новый рилс выпустим.
0: Выпусть? Где мы по лесу ходим?
1: По лесу ходим, пойдем с тобой по грибы, по ягоды.
0: Ну, было бы интересно. Ну,
1: лучше с экспертом, чем тебя одного.
0: Я один могу и заплутать. Хорошо, друзья, Дамир проходит следующий этап, 3-0. Соответственно, будем двигаться дальше. Завтра последняя выборка четвертьфиналов. Потом уже будем сталкивать имена, которые уже встречались. Спасибо за ваше участие. Спасибо, что были активны. Далее у нас серебро. Они говорят, что мало огня в нашем-то эфире.
1: У
0: полно.
1: Нас вон какой пожар сидит.
0: Извините, пожалуйста.
5: Теперь на радио Р. Летнее.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Наш эфир продолжается, и вот вам небольшая тема. Значит, в литовских СМИ на прошлой неделе, всю прошлую неделю, примерно со вторника, значит, во вторник произошло вот это вот заседание, значит, соответственно, со среды где-то вот началось коммуницировать. Значит, Лаура Садовская за Днепровскене, значит, появилась на одном из заседаний Сейма.
2: Да.
1: Красивой мини-юбки. Ну, так, там платьишко такое.
2: Платье, черное платье и белый пиджак на ней были, при этом она была на каблуках.
1: Да, да, да.
2: Надо понимать, что Лаура Садовская за Днепровскене, это главный, мне кажется, литовский спортсмен последних нескольких десятилетий. Безумно красивая, талантливая спортсменка, пятиборием занималась,
1: да,
2: побеждала,
1: на олимпиадах,
2: чемпионка.
1: На мировых первенствах Европы, понятное дело, да. И теперь она член Сейма. Соответственно, вот она пришла, и все. И СМИ, я не знаю, как с цепи сорвались, потому что давай обсуждать ее ноги. Ну, точнее, да. Платье, которое оказалось, как показалось журналистам СМИ, да, несколько короче, чем следует.
2: Угу.
1: Вот. Я, с одной стороны, думаю, ну, если ей нравится, ну, так и ходи, господи. Кто я такой, чтобы в этот... Я просто могу взглянуть и сказать...
2: Красиво.
1: Красиво. Или сказать... Ну, то есть тут в этот, в остальном...
2: Это будет твое личное мнение.
1: Да, да, да, да, да. Ну, а выдавать свое личное мнение за...
2: Общественное?
1: За общественное довольно-довольно странно. Угу. Ну, там начали созывать, ну, созывать всех экспертов. Значит, специалиста по этикету, чтобы оценил образ. А специалист по этикету сказал, что, ну, все ими так не принято. Там обычно нужно приходить там с пиджаком, там все-все-все.
2: Она была в пиджаке.
1: Да. Ну, в плане того, что в классическом в этом. Опять же, начали вспоминать развод. Понятное дело, что вообще стало попахивать в средствах массовой информации желтухой. Знаешь, когда, ну, не в специально обученном подразделении, а в новостных вот объемах. Потому что есть специальные, и мы же прекрасно понимаем, есть порталы, где собирают подобную информацию.
2: Сплетенушки всякие.
1: Я подписан на несколько телеграм-каналов подобного рода. Если что, подписывайтесь.
2: Вот, при этом сама Лаура ответила... Выступать не стала, там заявлять
1: ничего,
2: противоречие.
1: В по
2: просто
1: сути, нет.
2: Сказала, что летом ей удобно одеваться вот так.
1: Да, да, да, да, что как бы тоже как бы довольно понятно и естественно. И вот странно, так. Мы с одной стороны, значит, осуждать женщину за красоту.
2: Странно.
1: Ну, то есть, согласись.
2: Мы вас, мужчин, не осуждаем.
1: Вот, наверное, зря. Вот,
2: надо начать?
1: Мне кажется, надо в СМИ начать осуждать.
2: Но, не знаю, за последние 100, получается, 26 лет мы уже и так много чего женщины наворотили. Мы, если вы начнем и вас еще, мужчин, осуждать, вас история забудет. Понимаешь?
1: Вполне вероятно.
2: Посмотри, она захватила все СМИ просто юбкой. Ну, казалось бы, просто длиной юбки захватила все СМИ. Не было ни Сквернялиса с браслетами, с его цацками, ни Жимайтайтиса с его скандалами. Никого не было в этот момент рядом. Была исключительно она. Это что ж мы можем сделать, женщины,
1: да,
2: если мы все будем в таких юбках ходить?
1: Я представляю. Есть другая сторона. У нас новое правительство. Кому какое дело, когда Лаурочка с такой юбочкой вышла-то?
2: В том-то и дело.
1: Ну, удивительные вещи. В любом случае, наш проект... Программа,
2: да.
1: Наша программа
2: не осуждает
1: ни в коем случае, только восхищается ее красотой.
2: Это правда.
1: Ее целеустремленностью и ее, понятно, помним, ее победы невероятные. Угу. Поэтому, ну, классно.
2: Во-первых, отталкивайтесь от того, чтобы вам было комфортно и удобно. Не всем будет комфортно в мини-юбках, не всем будет комфортно мужчины на каблуках, согласитесь. Угу. Но при этом, да, действительно, может, не стоит там вырез до пупка в офис на заседание.
1: Дорогие мужчины,
2: как бы надо сдерживать себя. Шорты в офис, вот я не знаю, приемлемо это или нет, пятница, день шорт.
1: Ну, кстати, шорты приемлемо тебе, вот, когда вот я заявляюсь в шортах?
2: Ну, у тебя, во-первых, не шорты, а бриджи, там, капри, я не знаю.
1: Спасибо за эти названия.
2: Ты из этого клана.
1: Да.
2: Ну, видишь, у нас нету как такового офиса. Если бы мы сидели с нашими начальниками, либо в нашем отделе рекламы, то тогда, да, действительно, там бы Дэвид Дукас к тебе бы пришел и сказал: Гинтерей, ты шорты?
1: Шорты.
2: А у нас как бы такая чил-грил с тобой работа, казалось бы.
1: Чел-крил.
2: И дресс-код должен быть такой. Вот наши коллеги сейчас с Паланги вещают. Ну, я не думаю, что они там, знаешь, во фраках ведут эфиры.
1: Ну да, твоя правда. Твоя правда. Хорошо, друзья, у нас Люся Чеботина. Два выстрела у нее.
2: Ох.
1: В какую сторону, вообще не понятно.
2: В сторону мини-юбок.
1: Ну, наверное, именно в их.
3: По любви болтают все дворы и переулки. О любви.
2: Конечно, для него это Люся Чеботина.
1: Ну, не туда посмотрел.
2: О чем мечтать?
1: Асия и Кел, о любви, новая песня. А два выстрела Люси Чеботиной потом будут.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Из-за электронного браслета, который Саулюсу Сквернялюсу назначили в качестве меры пресечения, он не сможет участвовать в закрытых заседаниях парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. Все ими пояснили, что в помещении, где обсуждается секретная информация, запрещено проносить любые электронные устройства. При этом разрешение на работу секретной информации у Сквернялюса пока остается в силе.
1: Между тем, министр культуры Лукас Альсис заявил, что перед решением судьбы Дворца спорта в Вильнюсе необходимо изучить потребности общества и возможные расходы. Среди обсуждаемых вариантов – культурный центр, дворец конгрессов, мемориальное пространство и увековечение движения «Саюдис». Впереди долгие сложные дискуссии, но я верю, что компромисс возможен, сказал министр.

0: Департамент государственной безопасности Литвы отказался комментировать заявление президента Гитанаса Науседы о том, что Россия может готовить нападение на людей, поддерживающих Украину и связанных с российской оппозицией. Ранее президент сообщил, что спецслужбы уже получили подобную информацию и смогли предотвратить возможные атаки. Власти также усилили охрану объектов критической инфраструктуры.
1: Комиссия по вопросам исторической памяти Вильнюса поддержала идею увековечить победу баскетбольного клуба «Ритас» в Лиге чемпионов ФИБА. У въезда в тоннель на улице Гележиня-Вилко планируют создать рисунок с эмблемой клуба, чемпионским кубком и надписью, посвященной победе в финале. Проект профинансирует организация болельщиков «Б-трибуна».
0: Ну а из-за концерта Питбуля на стадионе имени Дариуса и Гиренаса Каунаски Жальгирис может провести домашний матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов не в Каунасе, а в Йонове. Главный тренер Желька Сопич заявил: «Нам придется переехать из-за концерта какой-то собаки». В клубе надеялись поменять очередность матчей, но такой вариант, скорее всего, не удастся реализовать.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер западных, юго-западных направлений от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Эта рубрика выходит под лозунгом «Ашнохэ швэнтэ швэст». Вот. И, собственно говоря, про праздники, которые ждут нас на выходных. Понятное дело, там опять же выкатим в четверг афишу. Там, не знаю, там 6-7 вордовских страниц мероприятий и концертов. Это лето, оно всегда такое, очень обильное и богатое на всевозможные развлечения, как платные в виде концертов, так и бесплатные в виде дней города. Например, в эти выходные Сэл в Игналине. Ну, там он зажигал.
2: Там Игналина, знаете, сравнится с Рио-де-Жанейро.
1: Ну, то есть просто невероятное
2: количество людей зашкаливало.
1: Ну, понятное дело, Сэл выступает, извините, пожалуйста. Не каждый город может
2: таким похвастаться. А вот, слушай, пока говорим про города, княжества, там поселки, городишки, а такого Новой Вильни, вот когда день рождения?
1: Ну, надо решить. Это мы сделаем общее собрание.
2: Да.
1: Ну, какое-то. Да. И каждый проголосует и посчитает. На самом деле, какая-то дата есть. Надо просто исторических аналогов. Когда там организовалось какое-нибудь первое упоминание в царских времен, когда это железнодорожный еще город, поселок.
2: Город был?
1: Ну, город. Он попозже стал городом, потому что стал обрастать вокруг фабриками и всем сопутствующим. А вначале там было вот какое-то маленькое поселение и железнодорожная станция. Ну и, собственно говоря, а потом вокруг него там коз-завод, коз, там еще какой-то фабрик был.
2: Да потом князь Гинтер там поселился.
1: Это уже, по-моему, в те времена. Те времена, да. В ту знаменитую, ныне не модную советскую эпоху. Тогда я еще поселился, понимаешь? А чуть позже там все сейчас уже развивается. Красота какая становится. Праздники. Какие у нас?
2: В конце-то концов. И вот как раз про праздники будем говорить. Итак, праздник.
1: Первые два праздника сейчас отметим. Значит, они все связаны с водой. Mm-hmm. Во-первых, Клайпеда отмечает День моря. С 24 по 26 июля. То есть предстоящие выходные. Тема «Как кино».
2: Ну, вот. Все для тебя.
1: Да. Гостей ждет 100 мероприятий, ну, или около того. Значит, концерты, шествия, уличные представления, фестивали, летняя ярмарка. Одним из главных событий станет традиционное шествие. Вот. А на холме Йонаса установят экран размером 40 на 8 метров, где каждый вечер будут показывать мультимедийное шоу «Жизнь как в кино». Ну, соответственно, там еще и лазеры, световые проекции и так далее и тому подобное. Что это за зрелище, что это за мультимедиа, мы не знаем, это просто из анонса.
2: Но то, что праздник получится 100% крутым, мы можем вам гарантировать. Праздник моря всегда, у меня вот с детства, допустим, это что-то феноменальное, это вот карнавал. Море событий, море различных праздников, маленьких каких-то локальных. Куча вкусностей.
1: Да, что правда, то правда. Много народу, ну, очень, это правда, национальный праздник, который стоит всем посетить хотя бы единожды, чтобы потом родственникам рассказывать, о, я в 26-м году был на празднике моря. Как в кино все было. Соответственно, это было о короткометражке сейчас поговорим. Первый новый фестиваль, который называется «Фестиваль реки Нерис». Организовал его мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас. Он решил, что 25 июля мы раньше звали всяких музыкальных гостей бы праздновать и отмечать. И у нас были концерты, за которые нам притыкали, за то, что мы звали и платили. Непонятно. Тут мы решили большой фестиваль. У каждого из мостов короля Миндугаса, соответственно, Белого моста, Жвериноса, Вингиса, значит, будет разные локации. Одна будет литературная, одна развлекательная, одна там спортивная. Ну, куча разных локаций. И если вы вдоль берега вот так вот пойдете, то вы будете натыкаться на фудтреки, на всякие интересности, сцены.
2: Ну, различные классные фишки, которые придумали организаторы.
1: Помимо всего, будут соревнования Red Bull Tandeminis. Это когда на велосипедах самодельных вы должны проехать по узенькой дорожке через реку Нерис.
2: Чем дальше?
1: Чем дальше. Соответственно, многие падают, и это развлечение во всем мире существует. И вот его привозят в Вильнюс, и это будет как бы апогеем всего. Плюс еще там несколько будет исполнителей. Я не помню точно, Ба будет.
2: Ба, 100%.
1: Кто-то там еще. Там три каких-то очень крупных исполнителя, которые будут выступать и представлять это. Так что вот тоже связанное с водой. Mm-hmm. И Валдис Бенкунскас не единожды заявлял в интервью, что надеется, что это станет традицией. Хорошей и доброй. Почему не тоже в День моря? Ну, в праздник в Клайпецке. Зачем вот так вот подстроил себе? Но окей, я понимаю, 25 числу хотел
2: лучше,
1: просто.
2: Но, знаешь, вот есть дети, которые вот на празднике хотят именно верхушку. Угу. Вот самый вот, чтобы им слой срезали, либо на Пасху кулич. Вот кто, один внук всегда есть, который съедает вот всю эту верхушку, потому что вот бабушка так разрешила. Угу. А всем другим остается вот это вот...
1: Не самое...
2: Да, ну вот это с чаем будет нормально. Ну. Вот, и Валдес просто, видимо, вот из этих детей, которые я заберу все, ну. все себе. Да, ты придумывать не буду, буду делать, как другие делали, и сделаю лучше.
1: Вот, ну, пожалуйста, тут по возможности. Есть возможность, съездите на праздник моря. Нет возможности, ну, из Вильнюса отправиться туда, конечно, на День реки. В любом случае, найдете время для праздника и для настроения, потому что не только Вильнюс и Клайпеда. Есть куча городов, и по ходу дела, по ходу этой недели мы обязательно будем рассказывать, где будут происходить всевозможные чудеса.

0: Радио Р.
1: Из партии «Знаменитая молодежь» что недавно вышел гинтросвигнатрис.
2: Слушайте, вот какая новость. Согласно новой классификации возрастов Всемирной организации здоровья, то есть ВОЗ, молодой возраст длится до 44 лет включительно. Угу. А в 45 лет официально начинается средний возраст. Так что вот я буквально месяц назад с небольшим, месяц и неделька, перешел в средний возраст из молодежи. Между прочим.
1: Не знаю, вот то, такие исследователи.
2: Меня, то, что они... у меня спина болит каждое утро, когда я
1: уже
2: просыпаюсь.
1: Уже на протяжении 15 лет. Да?
2: Это все равно молодежь, понимаешь? Это, наверное, травмы от скейта моего.
1: От BMX.
2: Да, это BMX, вот именно. Я же там трюки всякие делаю, так оно и выглядит. Как иначе. Значит, средний возраст, который теперь продолжается до 59 лет. Угу. Данная градация периодически обсуждается экспертами, и они время от времени ее тудым-сюдым сдвигают. Знаешь, как есть в литовском языке пиамуа. Знаешь, так вот ты так пиамуа, ну, то есть это молодой пименюка, с которой стада там, как это, пастушок, вот.
1: Пастушок.
2: Ну, а я уже
1: я
2: как
1: с
2: бы...
1: такими баранами тут управляю, конечно. Это как 5 лет в обед.
2: Ну, слушай, с одной стороны, ну, как бы все логично.
1: Да.
2: Одно, ну, никакие по молодежным программам, если я в 44 года приду и захочу участвовать в разных молодежных программах по типу «Пустите меня в лагерь, я хочу с молодежью на море 2 недели потусоваться».
1: Да просто в такие лагеря не ездишь, ты их не знаешь. Но на самом деле я принимала участие в программе и ездила в Египет на гигантскую конференцию, когда-то будучи студентом. И там были до 40 лет, и они считались молодыми людьми со всей планеты.
2: Так а что ты меня тогда шпиняла все это время?
1: Так
2: а
1: мы тогда не общались. Но так там они, знаешь, когда ты тусуешься в молодой тусовке, уж прости за тавтологию, ты заряжаешься этим, а у тебя только одна батарейка, и то это я, которая тебя пытается подпитывать, и на протяжении 5 лет, знаешь, даже вот эти батарейки с зайцем в рекламе, они дают сбои.
2: То есть ты начинаешь мое перенимать, знаешь, а слушай, а как там пенсия будет досчитываться? А что там? Вот это я понимаю.
1: Но меня радуют данные изменения. В целом, если посмотреть, ладно ты только 5 лет назад начал жить.
2: А!
1: Знаю тебя. Ну, правда, занялся спортом, занялся своим здоровьем. Не распыляешься по всяким своим там вот этим клубам выдуманных и находчивых. Вот этого всего нет у тебя, какого-то инфантилизма касаемо. Вот, мы поедем с парнями, мы там Висагинос утопим в нашем юморе. Вот этого ничего нет. Все, ты уже взрослый мужчина, который может себе позволить и ребячество, и при этом дорогой отдых. Турции.
2: Извините, допустим. Пожалуйста.
1: Вот, поэтому замечательно. При этом, если посмотреть, женщина в 45, вот твоего возраста, может еще родить, поставить этого ребенка на ноги, отправить в университет и все эти 20 лет еще платить за него. Можешь ли ты в 45 лет сказать, что ты вот сейчас можешь родить?
2: Нет, не могу.
1: Вот, поэтому, мне кажется, ВОЗ ориентируется исключительно на женщинах, составляя данные вот всякие. Потому что вы как-то, ну, сдаете позиции.
2: Да,
1: конечно. Я понимаю, что на вас груз ответственности. Быть красивым, поесть, носки не разбрасывать. Я все понимаю. Посидеть у торгового центра, подождать, пока она футболку купит. Ну, это же...
2: Сколько седых волос?
1: Да.
2: Сколько седых волос?
1: Одни нервы.
2: Сплошные. Знаешь, на этом нервике как жить?
1: А вот это баланс, когда она отчитывает твоих детей за то, что они все там не сделали, и ты такой, да, вот это да, это же сколько силы в этом да.
2: Нет, когда она отчитывает за то, что дети ничего не сделали, ты понимаешь, что и ты ничего не сделал.
1: Но тебе за это ничего не будет.
2: И ты такой немножко внутри радуешься, но одновременно ругаешь этих детей. Да-да, что это вы не делаете. Да.
1: Но при этом всем класс. Я вас поздравляю, всех людей до 59, вы считаете теперь средний возраст. Круто, поэтому не сдавайте свои позиции, меньше нойте, больше делайте и наслаждайтесь. Круто же?
2: Круто.
1: Ну.

нафиг ходит даль, последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу нашим местам. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз, я очень тебя люблю.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: К завершению идет программа наша утренняя. Понятно, еще новости будут, но в целом потрепушечки наши идут к своему логическому завершению. Устали мы.
2: Мы устали, но при этом у нас новые силы, свежая кровь. Недавно, да, только что ворвалась в студию Ангелина Гудко.
1: Ну, между прочим, выздоровела.
2: Выздоровела. Красотка вернулась. Будет сегодня вас соблазнять в своем эфире. Поэтому это что значит? Это значит, надо оставаться на волнах Радио Р.
1: Соблазнение, знаете, никто не отменял. У нас не получилось. Вся задача на хрупкие плечи Гудковой теперь.
2: Это правда.
1: Ну все, то есть за ней соблазнение. Она, если у нее не получится, должна будет передать Соленкову.
2: А ну, а потом, если у него
1: не получится, он с утра записку оставит. Продолжайте соблазнять, у меня не случилось.
2: В том же духе.
1: Извините, мне тоже за 40 не всегда получается. Вот такая записка.
2: А тем более в понедельник быть секси, ну...
1: Ну так себе, да, история. Вот. Поэтому остаемся с нами, слушаем Радио Р, подписываемся всюду на все соцсети, которые только возможны, где есть мы. Помимо всего, есть еще отдельный телеграм-канал «Соль и перец». Там тоже вперед и с песней. Ваши подписочки ждут и надеются.
2: Да, это правда. А, да, ну и еще
1: да,
2: напоследок.
1: Конечно, давай.
2: У нас, представляете, у нас есть такой человек, который отрицал отпуск. Все 6 лет почти неполных моей работы на Радио Р.
1: Дольше он не отрицал отпуск.
2: Ну вот, легенды ходят, что вообще не знал, что такое отпуск.
1: Да.
2: И тут, спустя ссоры, драки, мы его выпроводили.
1: Да, ушел наш Валюшка в отпуск, поэтому если вот я по музыке где-то что-то поставлю не ту песню, которую я
2: просто
1: поставил.
2: Просто знаете, что Валеньки с нами нет, а если Валеньки нет, то мы как будто бы вот... Гол сокол.
1: Да, без присмотра. Собственно, теперь вот без присмотра вот я могу напутать песни, порядок да. какой-то. Поэтому, друзья, обессудьте, эту неделю придется потерпеть.
2: Но при этом мы желаем Вальке классного отдыха, отдохнуть, насладиться, покайфовать. Хочется сидеть в гараже 5 дней.
1: Пускай, ради бога. Пускай сидит. Наверное, он с начальником все-таки поехал, я думаю, с нашим.
2: Прикинь, если выяснится.
1: Но они оба в Лондон поехали.
2: И такие...
1: По Бейкер-стрит. А потом... Шерлок Холмс и доктор Ватсон такие, знаешь, от радиостанции.
2: Эрнест, я всегда с тобой.
1: Ой, да-да-да. Вайно. Хорошо, все, дальше мы продолжим сплетничать. Вам же хорошего рабочего денечка и оставайтесь на волнах Радио Р.
2: Пока.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что его шокировало жестокое избиение девочки-подростка в Мариамполе. По его словам, руководителям ответственных ведомств предстоит объяснить, почему меры по профилактике насилия и буллинга не дают результата, а также предложить дополнительные решения, чтобы подобные случаи не повторялись. По факту нападения, запись которого распространилась в соцсетях, прокуратура начала досудебное расследование.
0: Голоса регионов.
1: С сентября во всех школах Друскининка ученики до 16 лет во время занятий не смогут пользоваться мобильными телефонами. При входе в школу их будут помещать специальные запирающиеся чехлы, которые можно будет открыть только после урока. Исключение сделают для детей, которым телефон необходим по состоянию здоровья, например, для контроля уровня сахара в крови.
2: В Каунасе установили первые 17 знаков, обозначающих въезды на территорию всемирного наследия ЮНЕСКО в районах Жалякальнис и Науямистис. Они помогут жителям и туристам легче узнавать исторические кварталы, включенные в список ЮНЕСКО в 2023 году. В мэрии отмечают, что статус всемирного наследия получили не отдельные здания, а весь ансамбль межвоенного модернистского Каунаса с его улицами, площадями и зелеными зонами.
1: Также в Каунасе начали проектировать новый пешеходный мост, который должен соединить Малый Ажалинас и парк Витаутаса через улицу Парадос. В мэрии считают,

0: что он станет удобным и безопасным маршрутом между двумя зелеными зонами. Однако часть жителей выступают против проекта. По их мнению, существующие пешеходные переходов уже достаточно, а строительство может испортить городской пейзаж и потребует вырубки деревьев.
1: В Клайпеде планируют разрешить проводить свадебные церемонии в паттерне Карла на территории Клайпедского замка. Это такое полуподвальное помещение, там галерея такая. Значит, также можно будет арендовать помещение, восстановленное в башне, для мероприятий. Если горсовет утвердит новые расценки, час аренды башни будет стоить 60 евро, а проведение церемонии 30 евро.
0: Между тем, в Клайпеде также после почти трехлетнего перерыва вновь запустили музыкальный фонтан в сквере у реки Данги. Об этом сообщает Вокаро Экспрессос. Он будет работать ежедневно с 10 часов до 10 вечера, а световые музыкальные представления будут проходить каждые 2 часа по четным часам и длиться по 15 минут. Фонтан не работал с августа 2023 года, когда после сильного ливня была затоплена техническая часть сооружения и вышло из строя все оборудование.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду. На западе порывы до 15 метров в секунду. На побережье северо-западный до 16-18 метров в секунду. Температура днем от 15 до 20 тепла на юге и востоке. В первой, во всяком случае, половине дня до 24 градусов тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас маркиз Новой Вильни, канцлер Радио Р, президент программы «Соль и перец» Гинтера Сантана, с бури рожденный в Баварии Зукас. И я, Велина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: 7 Литвы поддержал инициативу о проведении аудита Центра регистров после масштабной утечки данных, затронувшей около 500 000 жителей. Государственный контроль должен будет оценить, были ли меры кибербезопасности и защиты данных достаточными, а также проверить действия учреждения после инцидента. Окончательное голосование по проекту состоится осенью.
1: Тем временем научный совет Литвы объявил конкурс на комплексное исследование Вильнюсского кафедрального собора и его подземелий. На проект продолжительностью до 4 лет могут выделить до 1,5 миллиона евро. Ученые изучат историю строительства храма, захоронения, часовни и другие исторические объекты. Исследования помогут ответить на вопросы о прошлом собора, опираясь на научные методы, а не на догадки.
2: А на стене тюрьмы на улице Друяс в районе Расу создали художественную композицию «Контуры истории Вильнюса». Понятное дело, это в столице. Там
1: да.
2: Прямо в центре города, возле вокзала, тюрьма.
1: Да.
2: Вот, и на ее на стене.
1: Действующая.
2: Да. На 117-метровой стене разместили 15 исторических карт, показывающих, как менялся город с 1719 года до начала 20 века. Проект предлагает жителям и гостям столицы увидеть историю Вильнюса через его карты и проследить, как менялся облик города на протяжении столетий.
1: Территорию площадью в 2 гектара возле Вильнюсской телебашни планируют модернизировать, взяв за основу концепцию исторической космической площадки. Главным элементом обновленного пространства станут бассейны для летнего отдыха, которые зимой будут превращаться в ледовый каток. Также по запросам жителей там оборудуют спортивные площадки, зоны отдыха и барбекю.
2: Барбекю. Более 300 первоклассников Тракайского района начнут новый учебный год с подарками от самоуправления. Каждому ученику подарят эргономичный школьный рюкзак и набор необходимых учебников.

0: учебных принадлежностей, включая тетради, канцелярские товары, материалы для творчества и мешок для спортивной формы. Самоуправление отмечает, что эта ежегодная акция помогает семьям подготовиться к школе и облегчает детям начало учебы.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны даже грозы. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».
3: Лето.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Первые военнослужащие немецкой бригады переедут в военный городок в Руденинкай уже этой осенью почти на 10 месяцев раньше первоначального срока. Об этом сообщил министр обороны Роберт Скаунас, отметив, что строительство первой очереди идет с опережением графика. Полностью приоритетную инфраструктуру для немецкой бригады планируют завершить к концу 27-го года, а весь проект к 28-му году.
1: Между тем, министр культуры Лукас Альсис заявил, что пророссийские артисты не должны выступать в Литве и других демократических странах. По его словам, необходимо ужесточить законодательство, чтобы не допускать их въезда, а также развивать критическое мышление общества. Любой пророссийский деятель не должен иметь возможность выступать и представлять свое творчество в свободном демократическом обществе, особенно в Литве, подчеркнул министр. Кроме того, министр считает, что в нынешней геополитической ситуации в Литовском национальном театре оперы и балета не должна звучать музыка Петра Чайковского. Сейчас Сейм рассматривает законопроект, который предусматривает 5-летний запрет на въезд для исполнителей, которые выступают в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины после 24 февраля 2022 года.
2: А согласно опросу компании «Спинтер», проведенному по заказу портала «Дельфи», 33% жителей Литвы признаются, что им бывает трудно понимать информацию в СМИ. При этом 71% опрошенных считает, что важные новости и общественная информация нужно излагать проще и понятнее. 82% уверены, что многим жителям страны сложно воспринимать новости о политике, экономике и здравоохранении. В общем, кто сейчас прослушал? Дорогие 33% и потом еще 71%. Я рассказал несколько цифр,
1: да,
2: о том, что вы половину не понимаете того, что мы говорим.
1: По мнению данных аналитиков.
2: Ну, в общем-то, иногда, наверное, сложным языком просто.
1: Пишут некоторые наши СМИ, да?
2: Давайте так. Мы на радио пытаемся максимально, предельно понятно рассказывать. И, надеюсь, вам нравится. Если нравится, поставьте лайк, шер, сабскрайб и поделитесь.
1: И подписка.
2: Подписка, само собой.
1: В Каунасе завершили реставрацию скульптуры Перкуна Жергей, кони Перкунаса, на вершине холма Меликоню. Памятник, созданный в 1939 году к открытию Жемайского шоссе, считается одним из важнейших произведений монументального искусства межвоенного периода. Во время работы восстановили камень, надпись и защитили скульптуру от воздействия влаги.
2: Ну а с 24 по 26 июля в Клайпеде пройдет 67-й праздник моря под девизом «Как в кино». В программе традиционное шествие

0: моряков, церемонии памяти погибших в море, парад исторических судов Дангесфлотилия, встречи с капитанами-моряками, которые проведут музыкальный журналист Рамона Зельнис, а также презентация новой настенной росписи «Клампипеда», посвященной морской истории города. Все основные мероприятия будут бесплатными. Программа праздника JS26 Юросшвенте JS26.lt.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможно, даже грозы. Ветер будет дуть с юго-западных стран. От 7 до 12 метров в секунду будет его порывом. Температура днем от 15 до 20 градусов тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».
3: Лето.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министерство окружающей среды Литвы запустило финансируемый Евросоюзом проект по борьбе с инвазивными видами. На уничтожение испанского слизня, испанского ориона, одного из самых распространенных чужеродов в видах в стране, выделено около 440 тысяч евро. В рамках проекта также будут уничтожаться еще 5 инвазивных видов. Жители призывают сообщать о местах обнаружения испанских слизней через информационную систему INVA. Этот вид впервые был обнаружен в Литве в 2008 году и, как считают специалисты, попал в страну вместе с почвой, растениями и сельскохозяйственной продукцией.
0: Голоса регионов.
1: Временным мэром Мариамполя стал социал-демократ Валдас Тумялис, ранее занимавший должность вице-мэра. Такое решение принял городской совет после того, как главная избирательная комиссия лишила полномочий мэра Повиласа Исоду. Это произошло после вступления в силу обвинительного приговора по чековому делу. Поскольку до очередных муниципальных выборов осталось менее года, внеочередные выборы проводить не будут, а Валдас Тумялис будет исполнять обязанности мэра до выборов 2027 года. С сегодняшнего дня и до 18 часов следующего вторника, то есть 28 июля, на пересечении улиц Наугардуко и Ешмененко в Вильнюсе будет временно ограничено движение пешеходов и велосипедистов. Из-за планового ремонта газопровода часть дорожки закроют, а потоки направят в обход по специальным указателям. Жителей просят заранее планировать время поездок и строго соблюдать временные дорожные знаки. В то же время в Клайпеде планируют разрешить проводить свадебные церемонии в паттерне Карла на территории Клайпедского замка, пишет Вакаро Экспрессос. Также можно будет арендовать помещение восстановленной башни для мероприятий. Если городской совет утвердит новые расценки, час аренды башни будет стоить 60 евро, а проведение церемонии в паттерне Карла – 30 евро. Власти Вильнюса ищут еще одну частную компанию для сортировки отходов после того, как с компаниями «Экосервис» и «Эковус» удалось обеспечить около 65% необходимых мощностей. По словам представителя самоуправления, пока остается необработанным около трети отходов. Однако соглашение с новым подрядчиком рассчитывают заключить в ближайшее время.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: любит, значит, до конца пойдет ему.
1: Радио F. Летнее радио.
2: Добрейшего дня, мои дорогие, хорошие. Ангелина Гудкова снова здесь, снова с вами. Продолжение летнего эфира на волнах Радио Р. Мне кажется, что я это говорила совсем недавно, но на самом деле уже неделя прошла. Как вы знаете, я тут все это время болела, и немножко гнусавость в голосе и остаточные симптомы острого бронхита еще остались, поэтому, если что, не обессудьте, но, знаете, я хочу выразить огромную благодарность моему дорогому коллеге Жене Соленкову, который меня во всем подменил, и лишь бы я вот лежала, не вставала и лечилась. Собственно, этим я и занималась, ну и занимаюсь до сих пор, так уж быть, знаете, такие болезни. Но давайте мы сегодня сконцентрируемся на том, какие праздники отмечаются. Напоминаю, что 20 июля у нас понедельник. Да, сложно, как и всегда, но настроение как-то надо поднимать. Во-первых, сегодня отмечается день дневного сна. Вот вы вообще вспомните, когда вы в последний раз днем ложились поспать. Ну вот хотя бы часик-два. Это же так круто. И как мы это не ценили, когда мы были детьми. Я вот сейчас, особенно после футбола, мы, кстати, о нем поговорим попозже, я так хочу прилечь вот в середине дня, хоть прямо сейчас, на часок какой-нибудь, просто отоспаться. Но, к сожалению, не судьба. Но для тех, точнее тех, у кого есть такая возможность, я поздравляю и искренне завидую. Еще сегодня Международный день торта отмечается и день шахмат. Поздравляю любителей сладостей и тех, кто умеет играть в шахматы. Я вот, например, не умею, поэтому восхищаюсь теми, кто все-таки умеет. И день обнимите своих детей тоже сегодня отмечается. Знаете, по статистике психологов вроде говорилось, что детям для нормального психологического, психологической жизнеспособности, назовем это так, нужно минимум 10 объятий в день. Поэтому, дорогие родители, давайте постараемся и сегодня заобнимаем своих малышей. И именины сегодня у Германа, Сергея и Павла. Если это вы, я вас поздравляю. Ну, а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, на протяжении 3 часов я с вами. Будем узнавать что-нибудь новое, слушать новую музыку, ну и, конечно же, поднимать друг другу настроение.

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Иногда, читая новости, у меня случается какое-то дежавю, потому что есть ощущение, что где-то год назад новость с примерно тем же посылом я вам в эфире рассказывала. Так вот, значит, официально продлить решили молодость. И нет, это не какая-то шутка. Всемирная организация здравоохранения снова решила, когда же считается человек молодым. Ну, вернее, перенесла такую возрастную границу и сейчас говорит, что молодыми людьми считаются все до 45 лет. То есть от 18 до 44, не 45 включительно, а после 45 и до 59 лет люди относятся к среднему возрасту. Вот такие интересные штуки. У нас тут спорят, когда, до какого момента продлить там возраст молодежи или с какого момента начинать, а в ВОЗ решили, что вот надо молодость продлить. То есть все, что у нас до 18 лет, это получается юность, потом вот молодой возраст, а потом уже средний возраст. А после что? Ну, какой он? Пожилой, что ли? Преклонный? Хотя мне не нравится ни то, ни другое. Я вообще считаю, что человек и в 70 может быть молод душой. Главное, как он себя ощущает внутри. Поэтому посыл таков. Возраст — это всего лишь цифры в вашем документе. Главное, как вы себя ощущаете в душе. Если вам 70, но вы чувствуете себя бодрячком и столько же энергии испытываете, ощущаете и жизнь также хотите ярко и игриво проживать, как в свои 20, пожалуйста, это самое главное. А что там придумали? ВОЗ, не ВОЗ, у нас там что-то? Вообще без разницы. Главное, как чувствуете себя вы. Поэтому я считаю, что все наши слушатели Радио Р, какого бы возраста они ни были, всегда молоды душой. Поэтому этого я вам, собственно, и желаю.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Литва на неопределенный срок усилила охрану объектов критической инфраструктуры после появления информации о возможных операциях России против стран Балтии. Об этом сообщил министр обороны Робертас Каунас, отметив, что усилена защита мостов, электроподстанций, газовой инфраструктуры и узлов связи, а также увеличены силы и техническое оснащение. По его словам, власти ежедневно анализируют разведданные и координируют действия с союзниками по НАТО, чтобы предотвратить возможные гибридные атаки. Ранее президент Гитанас Науседа заявлял, что у Литвы есть данные о возможных российских провокациях против соседних государств, и страна уже готовится к таким сценариям. В то же время Департамент государственной безопасности Литвы отказался комментировать заявление президента Гитанаса Науседы о том, что Россия может готовить нападение на людей, поддерживающих Украину и связанных с российской оппозицией. Ранее президент сообщил, что спецслужбы уже получили подобную информацию и смогли предотвратить возможные атаки. Сейм Литвы поддержал инициативу о проведении аудита Центра регистров после масштабной утечки данных, затронувшей около 500 000 жителей. Государственный контроль должен будет оценить, были ли меры кибербезопасности и защиты данных достаточными, а также проверить действия учреждения после инцидента. Окончательное голосование по проекту состоится осенью. Ну а Национальный центр кибербезопасности Литвы предупредил об участившихся случаях взлома аккаунтов в Signal, WhatsApp и Telegram. Мошенники выдают себя за службу поддержки или знакомых, чтобы получить коды подтверждения и доступ к переписке. Специалисты советуют не сообщать данные для входа и не переходить по подозрительным ссылкам. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Соскучилась я, честно говоря, по рубрике своей понедельничной «Радар новинок», где мы с вами рассматриваем то, что вышло в пятницу релизов. Ну, вернее, я делюсь тем, что мне понравилось. И знаете, песня сегодня такая супер летняя. Вот под нее только где-нибудь на пляже танцевать в красивых одеждах и попивая какой-нибудь коктейль. Но ничего, наша погода такая, это все еще лето, я напоминаю, просто литовское лето, но нужно поднять настроение песней. Это «By India» и трек «Поэтесса». Вообще немного про «By India» напомню, потому что я как-то один раз вам о нем рассказывала, но все-таки расскажу еще раз для тех, кто не в курсе. Он родился 26 августа, окончил вуз по специальности «Экономика», и рэп начал слушать в детстве. Увлекался творчеством там 50 Cent, Eminem, все с этого, наверное, начинают рэперы. А музыкой начал заниматься в 2016-м. Купил микрофон, звуковую карту и начал записывать собственные треки. В 2019 году Виктор Вавилов, он «By India», создал группу в интернете, где стал публиковать свои первые работы. Потом он придумал и творческий псевдоним «By India». И он говорил, что за этим никнеймом, по сути, никакой особой истории нет. Он создавал проект, в голове крутилось слово «India», и тут он такой: «Ага, By India, звучит круто, надо так и оставлять». В конце 2020 года он выложил в сеть треки «Вселенная» и «Полет», и композиция «Люби меня так» попала в чарты, в том числе благодаря просмотрам в ТикТоке. Потом уже на него обратил внимание музыкальный лейбл и подписал с ним контракт. В итоге в 2021 году он выпустил свой дебютный альбом. Очень классный, мелодичный, интересный. Очень рекомендую послушать. И вообще он сам пишет свои тексты, музыкальные сопровождения к ним и самостоятельно занимается музыкальным сведением. Это ж сколько надо терпения, чтобы и то, и пятое, и третье, и десятое делать. Но в любом случае. Слушайте, песня классная, правда. Сделайте погромче сейчас. Представьте, если можете закрыть глаза, и если вы не за рулем, просто представьте какую-нибудь невероятно приятную картину, которая к вам в голову попадет с тем, как вы услышите эту песню. И вот окунитесь туда, очутитесь там на момент и просто забудьте про все свои бытовые проблемы, про вообще какие-либо проблемы и оставьтесь один на один с этой песней. В эфире Радио Р прямо сейчас «By India» с песней «Поэтесса».

0: радио Р. Это хорошо.
1: Интересные новости из любимой нашими жителями Великобритании. Неожиданно в Лондоне бобры оказались спасителями. Я вообще не знаю, в какой вселенной я могла бы сказать вот это словосочетание, но это действительно реальная новость. Бобры неожиданно спасли лондонское метро. Проблему, с которой инженеры не могли справиться с 70-х годов, решили сами животные. В общем, из-за сильных ливней в Лондоне регулярно затапливало дома, улицы, ближайшую станцию метро, и на дорогостоящие какие-то инженерные проекты необходимы были, конечно же, огромные суммы. Но в итоге решение оказалось куда проще. После того, как бобры вернулись в парк Paradise Fields впервые за 400 лет, они построили систему плотин, превратили пруд в естественный резервуар. И теперь он задерживает дождевую воду и значительно снижает риск наводнений. И в результате район перестал регулярно затапливать, а вместе с бобрами в парк вернулись и рыбы, и птицы, и летучие мыши, и всякие другие животные. Мы не понаслышке все знаем, особенно жители Вильнюса, что когда приходит вот эта неделя какая-нибудь дождей, особенно если это ливни, ну у нас не улица, а непонятно что там, и машины тонут, и люди, и все-все-все. Так вот, что получается? Мы проблему можем решить потенциально бобрами, потому что сколько бы у нас там ни работали с системами водоотведения, ливневой канализации и всем-всем-всем, ну как-то не работает ничего. По-прежнему затапливаются улицы. Может, реально решение в бобрах? Ну, посоветовать, что ли, вильнюсскому самоуправлению, я не знаю. В любом случае, я надеюсь, что наша проблема тоже таким интересным, естественным образом решится. Но вот не знаю, конечно, какие плюсы в появлении бобров в городе будут. Но, как говорится, в любой ситуации любое решение будет хорошим. Ну, наверное, если еще и денег сэкономят.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр культуры Лукас Альсис заявил, что пророссийские артисты не должны выступать в Литве и других демократических странах. По его словам, необходимо ужесточить законодательство, чтобы не допускать их въезда, а также развивать критическое мышление общества. Любой пророссийский деятель не должен иметь возможности выступать и представлять свое творчество в свободном демократическом обществе, особенно в Литве, подчеркнул министр. Кроме того, министр считает, что в нынешней геополитической ситуации в Литовском национальном театре оперы и балета не должна звучать музыка Петра Чайковского. Сейчас Сейм рассматривает законопроект, который предусматривает 5-летний запрет на въезд для исполнителей, выступавших в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины после 24 февраля 2022 года. Из-за электронного браслета, который депутат Саулис Сквернялису назначили в качестве меры пресечения, он не может участвовать в закрытых заседаниях парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. Всеми пояснили, что в помещении, где обсуждаются секретная информация, запрещено проносить любые электронные устройства. При этом разрешение на работу с секретной информацией у Сквернялиса пока остается в силе. На торжественном приеме в президентском дворце Литвы, организованном в честь президента Латвии Эдгарса Ринкевичуса, премьер-министр Миндогас Синкевичус появился вместе с супругой Аисте, которая редко посещает официальные мероприятия. В центре внимания СМИ оказался ее наряд – длинное вечернее платье французского бренда, стоимость которого составляет 196 евро, обратил внимание портал ТВ-ТРИС. Премьер-министр отметил, что визит латвийского лидера был приурочен к двум важным датам – 35-летию восстановления дипломатических отношений между Литвой и Латвией и 105-летию признания Литвы латвийским государством. Согласно репрезентативному опросу компании Sprinter Tyrimai, проведенному по заказу банка Светбанк, 43% литовских водителей чувствуют себя небезопасно рядом с велосипедистами, а 20% признали, что обгоняют их без соблюдения безопасной дистанции. При этом 41% респондентов приходилось резко тормозить из-за велосипедистов, 27% совершали экстренные маневры, 26% сталкивались с ездой по встречной полосе, а 32% отметили плохую видимость двухколесного транспорта. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха поднимется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р. Летний хит-парад.
1: Ну что ж, дорогие мои хорошие, пришло время поговорить о футболе. Потому что за выходные у нас завершился чемпионат мира двумя заключительными матчами. Игрой за третье место и финалом. Конечно, все началось с игры за третье место. И вопреки мнениям всех, что это бессмысленная игра, которая ничего интересного не принесет и вообще ничего не решает, этот матч доказал обратное. Сначала, значит, определился бронзовый призер турнира. Англия у нас в невероятно результативном матче обыграла Францию. 6-4. И уже к перерыву англичане вели 4-0. Потом Букайо Сака оформил хэт-трик не без помощи Джуда Беллингема, который уступил ему свое место, чтобы у Букайо Саки был этот хэт-трик на чемпионате мира. А французы едва не совершили фантастическое возвращение, сократив разницу до одного мяча. А Килиан Мбаппе по ходу встречи стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Но Англия все же удержала победу и впервые с 1966 года завершила мундиаль с медалями, заняв третье место. Знаете, матч был потрясающим не только количеством голов, но и, в принципе, атмосферой, потому что ты понимаешь, что они уже без напряга играют. Ну, кто-то победит, кто-то не победит. Это вот такой какой-то дворовой, наверное, отчасти футбол. Они супер расслабленные, они просто кайфуют от игры. И это как раз то, чего лично мне, например, хотелось бы видеть в футболе больше. Но главным событием вчерашнего дня стал, конечно же, финал. Испания и Аргентина. Более 100 минут не могли открыть счет. Более того, Аргентина где-то к 110-й минуте, то есть овертайм там еще пошел, не выполнила ни одного вообще удара, не то чтобы в створ, но даже не в сторону ворот. И аргентинцы во главе с Лионелем Месси сдерживали постоянное давление соперника. Голкипер Эмильяно Мартинес совершил сразу несколько блестящих сейвов, но перелом наступил на 106-й минуте, когда Ферран Торрес забил единственный мяч встречи. И незадолго до этого Аргентина оставалась вдесятером после удаления Энцо Фернандеса, и итог 1-0. В дополнительное время Испания во второй раз в своей истории стала чемпионом мира спустя 16 лет после триумфа в ЮАР. Но были, конечно, и неприятные инциденты. После финального свистка, когда уже Испания бросилась праздновать, полузащитник сборной Аргентины Леонардо Паредес атаковал защитника сборной Испании после завершения матча. И он в итоге схватил там 25-летнего защитника Гарсию за шею. Также он атаковал и полузащитника испанской команды. В итоге после этого, после того, как игра и чемпионат закончились, он получил красную карточку. Но были и приятные моменты. Так, например, Лионель Месси не смог сдержать эмоций. И одним из самых символических моментов вечера стало, конечно, объятие его с Ламином Ямалем, который многие уже называют передачей эстафеты новому поколению мирового футбола. Собственно, так и завершился самый масштабный чемпионат мира в истории, первый с участием 48 сборных, и Испания стала в итоге новым чемпионом мира. Я, честно говоря, не знаю, как я буду жить вот все это время, там, 2 года до Евро, условно, без футбола, потому что ты настолько за этот месяц, там, полтора привыкаешь к постоянному расписанию, то есть у тебя матчи каждый день, там, и ночные, и вечерние, и так далее, и тому подобное, а сейчас, получается, надо восстанавливать режим. В любом случае, очень крутые воспоминания, классный чемпионат, несмотря на огромное количество критики. Главное просто смотреть футбол, любить его, интересоваться им. Ну и всегда можно найти повод кого-нибудь пожурить.

Ну что же, я, Ангелина Гудкова, на этом завершаю свою часть летнего эфира. Что могу сказать? Я рада вернуться. Голос, конечно, еще не настолько окреп, потому что я тут прокашливаюсь периодически во время, точнее, не во время эфира, а за эфиром. Но с радостью передам микрофон в руки Жени Соленкову, который продолжит вам поднимать настроение и, конечно же, рассказывать о главных новостях, которых, благо, не так много, потому что наступил уже летний сезон. Вам желаю прекрасного продолжения вечера понедельника и услышимся завтра.

0: до 50 евро для физических лиц, а если неосторожное обращение с огнем приведет к повреждению леса, размер штрафа может достигать 1200 евро. При обнаружении лесного пожара или незаконно разведенного костра жителей просят звонить по номеру 112.
1: Голоса регионов.
0: Территорию площадью 2 гектара возле Вильнюсской телебашни планируют модернизировать, взяв за основу концепцию исторической космической площадки. Главным элементом обновленного пространства станут бассейны для летнего отдыха, которые зимой будут превращать в ледовый каток. Также по запросам жителей здесь обустроят спортивные площадки, зоны отдыха и барбекю. С сентября во всех школах Друскининка и ученики до 16 лет во время занятий не смогут пользоваться мобильными телефонами. При входе в школу эти телефоны будут помещать специальные запирающиеся чехлы, которые можно будет открыть только после уроков. Исключение сделают для детей, которым телефон необходим по состоянию здоровья, например, для контроля уровня сахара в крови. Министр культуры Лукас Альсис заявил, что перед решением судьбы Дворца спорта в Вильнюсе необходимо изучить потребности общества и возможные расходы. Среди обсуждаемых вариантов – культурный центр, дворец конгрессов, мемориальное пространство и увековечивание движения «Союдис». «Впереди долгие и сложные дискуссии, но я верю, что компромисс возможен», – сказал министр. В этом году «Виолетува» продолжит устанавливать ограждения диких животных на трассах Вильнюс-Каунас-Клайпеда и Каунас-Зарасай-Даугавпилс. Всего планируется оборудовать около 90 километров защитных систем. На работы выделено около 8 миллионов евро. Сейчас на дорогах государственного значения уже установлено более 900 километров таких ограждений. В прошлом году в стране зарегистрировали около 1000 столкновений автомобилей с животными.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, дожди лишь местами. А вот завтра днем дождей будет больше, возможны грозы. Температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Йоу, хеллоу, родненькие! Ну что, очередная рабочая неделя, очередной рабочий понедельник уже перевалил за свою середину. Женя Соленков, с вами хороший день продолжается. Я так рад, что моя коллега вернулась, восстановилась. Не до конца, конечно, все еще гнусавит, но благо Ангелайла Гудкова уже на свое рабочее место заступила и сегодня вас радовала своим голосом, а меня тем, что мне чуть меньше времени проводить в студии. Вы скажете: ой, а что ты радуешься, такая работа классная. Я часто это слышу: ой, на радио так клево, так клево. Друзья мои, любая работа – это работа. Так клево в отпуске, вот где клево. И в выходные дни, там тоже клево. На работе всегда немножечко рабочее состояние и настроение. Для начала, прям в эту секунду и в эту минуту, я хочу передать пламенные приветы, огромные, большие и невероятные, всем тем великолепным абитуриентам, с которыми мне довелось пересекаться на прошлой неделе. Выпускные, родители потрясающие. Выпускники, абитуриенты, чем дальше идет времечко, тем более воспитанные, интеллигентные, трезвомыслящие в абитуриенты тусуются на своих выпускных вечерах. Вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь и так этому радуются, и только родители смеются и улыбаются. Говорят: да-да-да, то-то вам в школе было тяжело, подождите. Настоящая жизнь начнется, когда вы получите первую зарплату и поймете, что ее ни на что не хватает. Хотя хочется всем пожелать, чтобы денежек всегда было достаточно для всех ваших желаний, для исполнения мечт, покупки недвижимости, квартиры и обустраивания своей беззаботной жизни. Это вам такие для всех, абсолютно для всех. Напутствие легкое, позитивное в нынешнюю рабочую неделю. Желаю вам всем за эту рабочую неделю не перетрудиться, не перестараться, при этом получить от нее все возможное и желаемое. Ну что, погнали!

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио Р. За нас говорит музыка.
1: Естественно, моя коллега Ангела Элла Гудкова уже успела вам сегодня понарассказывать, какой же сегодня прекрасный, замечательный день, этот волшебный понедельник, 20 число, но... Мы с вами по традиции тоже не можем обойти эти невероятные праздничные события, календари. Сегодня Международный день торта. Cake Day International, между прочим. Поэтому надо сегодня обязательно что-нибудь сладенькое съесть. Кстати, психологи и диетологи говорят, что если вы себя невероятно ограничиваете в сладком, и вы терпите, смотрите на какой-нибудь эклерчик, и вот так хотите его съесть, но не едите. Потом через пару дней срывайтесь, наедайтесь, запихивайте в себя все возможные эклеры, кексы и прочие капкейки. То лучше, когда очень хочется реально съесть какой-нибудь небольшой эклерчик и просто отпустить, расслабиться и выдохнуть. Сказать себе, это было мне во благо, и все, и он точно тогда в жир не пойдет. Но, если съесть 3 килограмма какой-нибудь торт и говорить себе, это было во благо, он в жирок ко мне не пойдет, это уже не поможет, заклинания не сработают. Так вот такие дела, друзья. Как говорится, шах и мат. Сегодня Международный день шахмат. Так что всех любителей этой прекрасной игры поздравляем бы. И день освоения космоса. Да. Международный день Луны. День обнимания своих детей. Господи! Сколько всего интересного сегодня можно вам рассказать. Но нужно отметить, что сегодня еще... Я напоминаю вам, что вот эти дни, они выдумывают люди просто их и как-то это объясняют. Вот сегодня день, например... Хождение по бордюрам. Мне кажется, что жители и гости столицы могут отметить этот день и походить по новым красивым гранитным бордюрам, которые лучше, чем старые. If you know what I mean. Ну что ж, продолжаем.

0: Радио Р.
1: 17:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что вся информация о принадлежащих ему земельных участках находится в открытом доступе и была задекларирована в установленном порядке. Поводом стали публикации СМИ, в которых сообщалось, что в 2024 году, будучи мэром Йоновы, он приобрел на аукционе государственный участок за 11 700 евро.

0: заявила, что решение коллеги стало для партии неожиданностью, и теперь этот вопрос обсудят во фракции и руководстве партии. Ранее президиум социал-демократов решил заменить Вилкаускаса на бывшего министра культуры Вайду Алекновичене, однако комитет не смог отправить его в отставку. При тайном голосовании голоса разделились поровну. Сам Вилкаускас утверждает, что не держится за должность, но считает, что вопрос требует дополнительных обсуждений. С подозреваемого во взяточничестве депутата Саулиса Сквернялиса временно сняли электронный браслет. Эту информацию порталу 15 минут подтвердила представитель Генеральной прокуратуры Елена Мартинонене. Поводом для запроса журналистов стало сообщение читателя, который утверждал, что видел политика без браслета в аэропорту Ниццы. При этом портал отмечает, что не смог подтвердить, что замеченный в аэропорту человек действительно был Саулисом Сквернялисом. Национальное агентство образования Литвы завершило внутреннее расследование и установило, что задания экзамена по инженерным технологиям были опубликованы по ошибке сотрудника без признаков умысла. Инцидент произошел в июне, когда в системе бета преждевременно появилась первая часть экзамена для 11-классников. В итоге учащиеся писали экзамен по резервному варианту, который был заранее подготовлен. После случившегося агентство пообещало пересмотреть внутренние процедуры организации государственных экзаменов, чтобы подобные случаи не повторялись. С воскресенья в странах Евросоюза вступил в силу запрет на уничтожение непроданных одежды, обуви и аксессуаров. Пока новые правила распространяются только на крупные компании, а для предприятий среднего размера они начнут действовать с 30 года. В Литве за нарушение запрета предлагают штрафовать на суммы от 1 до 5 тысяч евро, а за невыполнение предписаний контролирующих органов до 10 тысяч евро. Новые меры направлены на сокращение текстильных отходов. Ежегодно в Литве образуется около 50 тысяч тонн такого мусора, что значительно превышает средний показатель по Евросоюзу. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха 10-15 градусов. Местами возможны дожди. Завтра днем дождей будет больше, возможны грозы. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.
1: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Ну что ж, дорогие, продолжаем сегодняшний хороший день на волнах Радио Р. В студии по-прежнему Женя Соленков. Захожу, значит, и смотрю, что у нас тут по нашим великолепным дням. Что же тут такого вам рассказать? Напомню только, уже час назад рассказывал о том, что сегодня важно вспомнить и, возможно, как-то отметить. Но сегодня день, который называется «Обнимайте своих детей». Мне кажется, что это вообще в целом любой день, но не забывайте это делать. Если вдруг сегодня с утра не успели приобнять, то сделайте это вечером. А если ваши дети взрослые и живут где-то далеко, напишите им, позвоните и обнимите хотя бы виртуально. А мы с вами отправляемся на страницу Facebook «Радио Р», чтобы посмотреть, что вы нам понаписали. Вот тут на днях мы у вас спрашивали, как правильно извиняться перед девушкой, если она виновата. Варианты от наших радиослушателей такие. Гарри Сербул написал, что сказать нужно следующее. «Приношу свои извинения за то, что я был прав». Или «Прости меня за то, что ты оказалась не права». Это, конечно, все шуточки-прибауточки с таким извинением. Как бы можно усугубить ситуацию. Да не то, что можно, это точно усугубит ситуацию. Вот тут девушка одна написала: «Поклонись и поцелуй, матушкины ножки, нечего тебе грешнику, раздолбаю винить рабу Божью в грехе своем, аминь». И тут много смайликов она за это получила, потому что девушки, да, именно так говорят, что ну, если уж нужно извиняться, то извиняйся по полной программе. Мужчина утверждает, что нужно просто сказать даме, что «люблю тебя всякую». Всякую, разную, порой несуразную. Любое слово, которое не восхваляет даму во время извинения, скорее всего, может принести и привести действительно к усугублению ситуации. Гражина пишет: «Ну, если она виновата, то есть если девушка виновата, то это не секрет, что вот эту вот ее виноватость лучше не обозначать. Главное красиво попросить прощения, даже если дама не права. А мужчина всегда не прав для женщины». Вот так вот. Ой-ой-ой, как тяжело жить мужчинам, когда смотрю и читаю вот такое. Дамы пишут, что нужно сразу сказать: «Поехали, куплю тебе все, что ты захочешь». Но это только, наверное, меркантильные дамы так говорят. Дмитрий Иванов утверждает, что все, что нужно сделать, если девушка обиделась, это спокойно пойти играть в приставку и ничего не говорить, пока она сама не отойдет. София обошлась бы просто букетом цветов: «Подарите мне цветы, скажите простите» и все. А вот дама по имени Гульжан говорит, что если девушка, то можно и не извиняться. А вот если жена, то все, капец тебе, мужчина. Да что ж такое, что ж так мужчинам сложно в этом мире? Да, вы мне скажете, ничего не сложно, женщинам гораздо сложнее, вы попробуйте рожать. Да попробовали бы, но природа не приспособлена. Я же желаю вам жить так, чтобы не приходилось извиняться друг перед другом, а заранее все оговаривать, помнить о том, что мы невероятно разные, и во всех делах и вопросах можно заранее словесно найти компромиссы.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Дорогие мои, поздравляю вас с тем, что рабочий понедельник подошел к своему абсолютно логическому завершению. Многие из вас уже в пути, кто-то добрался до дома. Вот желаю вам, чтобы и вся рабочая неделя вот так вот проходила без напряга. Я просто искренне верю, что вы сегодня даже не успевали напрягаться. Пусть вас радует не только лето и ваши близкие, но и то, чем вы занимаетесь. Нужно получать удовольствие от того, что приносит вам заработок. Потому что если работать на работе, которая не нравится, деньги, которые получаешь, они не приносят всех тех радостей и прелестей, которые могли бы приносить. Вы мне скажете, да все просто зависит от того, сколько этих денег. Если это парочка сотен тысяч в месяц за то, что я буду делать то, что мне не нравится, тогда все нормально. А я тут недавно прочитал исследование одного врача, который, ну, скажем так, работает с очень тяжело больными. Работал, потому что он уже на пенсии, совсем пожилой мужчина, и сказал, что тяжело неизлечимо больные люди, они рассказывают свои истории о том, как они заработали. Но он пытался понять, вот откуда возникают все эти болезни самые сложные, аутоиммунные, с которыми организм не справляется. И говорит, что все зависит от психологического состояния человека. И как утверждает этот человек, смотрите, я не буду говорить, что так оно точно есть. Но вот есть мнение, бытует мнение, причем это говорит большой специалист в медицине, он сказал, что все наши эмоции, которые мы подавляем, которые мы держим внутри себя, рано или поздно переполняют наш организм, который посылает нам сигнал уже вполне себе физической серьезной болезнью. Поэтому дышите глубоко, занимайтесь медитациями, йогами, самопознаниями и найдите способ выплескивать накопившуюся энергию. Возможно, это спортзал, возможно, это какой-то экстремальный вид спорта, но такой, который не принесет вам лишних физических каких-то увечий. Не держите в себе, отпускайте, выпускайте. Организм должен быть чист. И здесь не только вот это вот знаменитое выражение «мы то, что мы едим», но оказывается, мы – это то, что мы себе носим в плане мыслей и эмоций. Пусть все там у вас будет чисто, позитивно и кайфово внутри вашего эмоционального состояния. Ну все, мои хорошие, заколдовал вас на великолепный вечер и на всю прекрасную неделю. Гороскоп вы можете не открывать, завтра вам почитаю. На сегодня все, обнял, приподнял, пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам от 11 до 13 градусов тепла, местами возможны дожди. А вот уже завтра днем дожди не то чтобы возможны, а очень даже вероятны, местами грозы. Температура воздуха завтра плюс 19, плюс 23.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам от 11 до 13 градусов тепла, местами возможны дожди. А вот уже завтра днем дожди не то чтобы возможны, а очень даже вероятные, местами грозы. Температура воздуха завтра плюс 19, плюс 23.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

на радио Р. Лето. Лето.

0: Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. То, что надо.